0: Ya, mzarti da bi gengjin sanhu jungji sankin yung deng gengli ji gulub jini lintan dara do kar nang jambi dhubu lanji qina ba nga zhubde laga. Donda rawan di kagyang deng rukbi jahi mondin ji lhugsum zhomi shugbi nyo sarji ur nang deng lan di jila kamdi shewi war gimda deng. Stonjir ngosong wa min yam kha dang rog bi zhon jim jik long wi yang wi xir ndo kha la psil psil dong jin le psi zhu de nyu de zhuo mo yin dang zeng ge kha la meng gong ni gang jin le sen mu jong se da le jing ti wi di gan da dang le xiao xin na zu ge dang gu le dang le ga de zhen bi chung chung ge shi hong jir mi le mo yin da ne ston da ra wan di xir ndo geng gong na no gen tor geng ge er zhen de xin jin peng wa de da ne da lim ji gen ti di ce jin par deng xie jin bi wa gen de dang le dan de le sim la kha khe la ji hen de zhen ye ma yin guo zhu de bi mi den ton ji er ga zhe zhu sim ji wa gen de dang le Nyan shi ge sim jia zhe ge ji yin ku zhe deng zhu bi ri wi nian mu ri li ye mon de ne zeng mi jie zhe la lam di sim zhe ge kha ge yang zhuai mu lam de deng zeng ge mon de ne zeng ma la ji de jie zhe ge nian bi wo ge de zhe sim zhu mi sim de ne ge kha ge yang deng dan teng ge jiu xi dan zeng jie ni dong zeng ge men jian ban de ne zuo men jiang zhu nian cheng kong wo shi ge long chan deng zuo ren xiang qian zhen zhi le nian tu jie zhe de ke ni jin nian de ji de jian bi de zu le ji ge 他东连餐的热了热了浪都能是被连餐的呢爱呢点了个连餐的总这个把灯都认吧扎起都认不认呢 热了热浪都呢 切灯啊演出一晚上那就以 浪颤过节 该样念习灯呢 Mbrelajillamton, chetanga ye pshukbi nyesarje ur nungchunbi vi lamton sarwasiyinbi. Nga tinyamde, mbrelajillamton shibi agzimalaje cesongde mbagin choshin semjishung. Hari teringe sankhanaji tena tereng ha chungdeen chonjina naam karsanong chungdeen charwa samsumreen baab ki yokeem. Tena tereng nyemoneen chonjina ju jersi ngay tena teleyong na ta tigzar nyerji nang tigzar tigzar jo nga wati sikr ka nyemone da yin seko keem. Tena da cewa tang ta nyemone da tang rukwa tang tanda tanga da ju naamda la sukarim ji jen chikso wa joni te tang tanda yin ta khun chungdeen ju tondan go ma na cari ju tondan rungwa di shikun domo zi yin seko gare jara yin ju dal ngin nga teleyong na tereng nyik chik domo zile la. Te jeng da pirtang ju tereng den chonjina ju naam karsanong chungdeen charwa Samsung dan bab kyo ni ta nang gung ni zum da tang bab kyo te tang du da tang rang sing sa cha mang che hin ni so ni da ling te bi jing ga nam da ndo nu jing to zhe zhu bu ge so ni na ying te rang zo shu ya man den yo ri ni per tai za zu la tang tur ke tang lang kor ni ju ha jing ga ka chi ge ta sa per te rang chu wa kum din so ni na da mu ge cha ran de bab jin ran da ta mer ge ni ma ni ri so ni bab jin ran da ta din da ge hang san da ok tin da tang du pa ni tan da ni ta rang ni sa ni jin ran da nga te tang du da tang ni khun ju ni chu lam na su ko ta ying ji chen gu na su kon da tang du pa ni tan jin kar jin ran da ta mu ge hang san la su kon da yo ke sa ge ti jing ge Bur gag ni pert ding ni tnen ni zab zura tong tole chuen chuan ni nai ha chen ga chi ge tena chu tog chil la chu kon ge no pan ding gusum chi gi she go de na chi ka la ga chu tog chil ge tog chil ge nyen dan da thon dang na ga ta chu chi shir ga ga ga chim ni de ju ma tog chil gu shen di taran jo ma ning ge se go ken ten chu chu ga nam da chu go ne war ne chu lam sang ge ga char yun da sha go ge sa tena sa mu gura p ge mo ko dong ga sa su na ni kha ta ni ge char yun da sha ma rung ge se go ken ten chu lam de chen chi long de ge ga go da ren jo go ge sa zang ge gan da ma ning ge se go ken ten chu ga log dong chu pa ma na je pa dan thong zeng lu gu ji ge ji gu nyen kan da
1: 建个江的个人就过个，谁个看？天寒起来就冷，困难的就个么，等啥不啥呢？的，冷的就个那玩儿，跟的穿的等的啥呢？没人管的，家们如今呢，拉不能，你不得个冷生，啥话不打等，一个个的啥呢？就过个，谁个看？听说那就么这个单的，这个这个简单的，龙起简单的么玩儿，跟的，给空了拉是管的，你跟的呢，他卡不拉是管的，大简单的，听说就龙起个是接了，他困难人穿的是大简单的，用什么人个，谁个看？
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཕྱི ཁྱི
1: Doima, reman juya, khopchi kesga dijere.
2: Serang tamosi, olgujuna marwe no marka. Olgumr tsesuq qinenda inre.
3: Olgumr charti qani sadum. Olgujung charti juvrasum.
1: Ya, ta lobchi chusonare. Doima, reman yun juri.
2: Serang tamosi, dana nyerju lamtik menoga, sona chona mari. Nyerju lamtik ཁྱིག
3: ཁྱིག
4: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
5: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཕྱི ཁྱི Tani mangi ga saakan di khitin mongi ya naam shindar tamil da shang chinang kar ga saakar sosun dey tam nangar gung lian chonji nalain charwa chung chung di charwa samsam da baab zi yasay gukhe. Tani tirang nyangkaran din chonji nalain ngaar zin da rang shang ga yin yin ndamu ga naam shiga la kan dani chonji nalain andi armaathu sugzung ga tani shang tang rong dar gwar zin din chonji na chir chenpon da baab jir yasak tirang nyangkaran din chonji na Tani chung tam chokhir ka pshang shukh ra, cholu ka thob shukh, yishu ka khar shukh ra, golu ka khshelhu ka saakil, armaalhu ka thob shukh ka saakil. Tani tatung ra, shtung shukur, gambam, piyan, hualung, shungkwa, gongho, gangca, manyuan, khshantza ka shing tang chung dar kor zingdi, charan rangzamda mabjir esi kukim. Tani chonup ka nab shukh ka saakindi, khchin mongi namshindar, tamni da, shangchinangkar ka saakil, sosun li da, char chung chung li, char samsamda mabjir esi kukim. Tani tērāng gōngmōng lēn tōnyi lā rāng shīngi ār māthūg sākil mōng chēhī rā mdrashtu rā yīshū chōng chē rā tā lāg khchīg dhīg shīng tāng rāng dhā kōr zhīng dhī chārāng rāng tsam tā bāb jirī sē gukhēn Tani tōnyi lā sākil mōng chēhī nē tērāng gōngmōng lēn tōnyi lā khchīn mōng yā nām shīndar tam nā dā shāng chī nāng kārga sākil rā zhān tāng dhī ngā ar zhīn dā yīng chār chōng chōng lī chār sām sām tā bāb jirī sē gukhēn Tēng dā tērāng nyāng gār nā rā gōngmōng nā rā dī wār kīm dēn tōnyi lā rāng shīng sākil sōsūn lēn tōnyi lā dā kārga chār nā bāb kī yōni dēn rā ngāng sīn dā rīm Tēng dā ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི чөтгөрөм. Дабжиг сакынды чар чүнчүн бабжинда гөтөн гөртгэнгэ бжэни гөртгэнгэ чөтгөрөм. Ишу чүнчүрдэ чар чүнчүн бабжинда гөтөн гөртгэнгэ тгни гөртгэнгэ нэрчгэрэм. Армачинг сакынды чар чүнчүн бабаны чарын жаңцын бабянам ширин жердинда гөтөн гөртгэнгэ бдэни гөртгэнгэ чөргөрөм. Тэнжинг сакынды чар чүнчүн бабжинда гөтөн гөртгэнгэ бчэни гөртгэнгэ чүжэрэм. На гормонды чар чүнчүн бабаны хтэн мөнгэ нам ширин жердинда гөтөн гөртгэнгэ гэни гөртгэнгэ чөбжэтэм. Та тунг сакынды чар чүнчүн бабжинда гөтөн гөртгэнгэ бчигчэни гөртгэнгэ бчэтгэрэм. Тонгкулка сакынды чарындаңцын бабаны чары чүнчүн бабянам ширин жердендег тотун кортхенгеп дынны кортхенгеп чигсимде. Шкандамга сакынды чарындаңцын бабаны чары чүнчүн бабянам ширин жердендег тотун кортхенгеп чөни кортхенгеп чигнире. Пенга сакынды чары чембон бабжирндег тотун кортхенгеп чүзени кортхенгеп чогнаре. Хуту сакынды чары чүнчүн бабжирндег тотун кортхенгеп чигчигни кортхенгеп чүзере. Менхга сакынды чарындаңцын бабжирндег тотун кортхенгеп чүзени кортхенгеп гэтэбдэндэ хуазунг сакэндэ чарэндэнг цэмбавджэндэг тотон кортхэнгэр гэни кортхэнгэ чигнирэ шумхаг сакэндэ чарэндэнг цэмбапани чарэ чунчунба пэнам шэрэндэрджэндэг тотон кортхэнгэ чогани кортхэнгэ чэбдэндэ тэкаг сакэндэ чарэндэнг цэмбапани чарэ чунчунба пэнам шэрэндэрджэндэг тотон кортхэнгэ чужэни кортхэнгэ чобжэтэ хчэнцаг сакэндэ чарэндэнг цэмбапани чарэ чунчунба пэнам шэрэндэрджэндэг тотон кортхэнгэ чужэни кортхэнгэ чэтгэрэ Рейтеринг санканадитена чотерин хасикрын ярамсынга намшир нечинде чтирна та теринг инарандаг танянгыр гвартын денарандаг гомму инарандаг ди вартын денарсынга сакра сосун лин сонинда чернын бапкиуни тенэг хансында окам тетон рук багни тенэ рамсынга сани курзын ди сонди чер чер чембо бабжинанда тандым уг хансындэри юк ди ченге рук буркан сонинда ни прта чотерин гвартын ден сонина шуг ямар ден бержир секун варкын ди узабзула тан турк китэн нукур корнёжу хатенга качиге талхы прта чота чер жандан бабжинанда тетон рук датын чу гомму лас чир чембу мап джинанда ному варкап дамну гудат рангни сартын джинанда ландому гун хансал асхон дэр ёка тэ ченгэ да тупор гаг ми пэрт забзура тан турк ми тан нам кур корон джоджу ха ченгэ ка чигэ
6: дэрга арин шини ям би ярч юхти си кази нур чини би ярч юлхи си
7: сенха нюнг цим дэм захчлу цатан уштан
6: си сацулу зна купаби си лхмаю на ила чир
7: аженур лоншчин зомжун сама чихси махтун
8: джуаншмуне зэвчилген
7: чизине муасайин

0: chechen drilpsil rangmi lam khare nga ti lam tun uchi chamchin chi lam ba
1: chechen drilpsil rangmi lam khare nga ti nyemu tam chin dor u che la phien drilpsil lam tun
2: setting the sankan ni dena chi wa arkam dani ka pr ka dena nga chi them chin ong sto cho ya long kur shap chir tyang ni ga le shi pam ki tum da chi kum da dan sha nang ga long kur che chu mo re ke da shap chir she kun wa arkam da do rn sha ga no jin kin ga ni ta na chi te rang che ta ka dra sha ni jin lo cheng ga che chi ga ten ten dang cham bi mo an da yang ni shi wa im te tong han da ja chi sankan na ba ga chun da na long kur shap chir da ta ta dang de wa ni tan chi ga la song da ji wa na wa lang da ni nga chu len san ta tong kang le ka pr yong ru ga sa she nga sa len san ta tong kang ga ka pr ang tu ta ga da chi tu sa ma ni ga sam da na nga ra тэгэд нэг чиг төгс манийрг самдан тгийнэ рейтна чив аркмдан юм тунгага кодг тэрдэ кэтэб кабрнда нга сэрнгэс нэм шэжвэла ям кэтэб чудэмэна
3: онгуз ба чудэмо
2: аринг авдэ мунтна тэрм шэва гэтэс нга тунда нга сутаатмга крам дэпэм ну тумдан нян тхбан тэрди чэшэвайн
3: на
2: я тэна тэна дочо тэмчин сакэндэ чэ чарлас хон бавко кэ
3: Бабка микрагда. Тадерна чи лонкур ки денхи зо лонкур ки дестюм утер то чеко
2: ри
3: тайна не мохки на ки лонкур та на да та ти бар ти та вон жогу мо то ти маз мент ки та ай чу лонкур на ми на печу кана на карча же каз ки вичит скора же ти лонкур ю ада хордо ю ти там кото закати сянандо конкордо чо уёк натонандо петити нандко
2: ри
3: то чире те тонта лонкти кырк кайо кайо чти кырк банкор кти сегонара то зверка окти те няду жок одер
2: ри
3: то чире те тонта и нам чиара лонкор кмта танда кати кырги онкун жогу дикерги ди тастастана чай нанда одо нанда тасто ёк чути
2: яди
3: сегена фи докчоре теги тай на дагдан курла кавацки на ачмана марка марга сегунер ончакта ди ди тан лонкурка
2: яди
3: ти тан дига тачу мостани гайна ке тан ачу тан алангар сау тиги теги тан чуптукта ичинг яттанг а тиги танга четон баркежек тона сичина кирке кирке чето карча то они сун кирке на кирке чистан рит сегонер а рева тиги танга та чети чети чек аджего шай куну жипя па лакна кирке на тою на кирке ти лакне шендри
2: ди
3: а течу ти тона и на тона дайона Кэрпичи дамы и сонни Шилсо кэрнонни Шилсо ина чонгдэрэй Тамни чичи кардали сонна ина Чэти гнэ пао нэр Тасхири дэй данта Чэтэн жоуцы ина Чэтэн жоуцы ина Чэ дэму и корчу
2: Нэри
3: Чэта харан жоуцы ина Гэрза тэг хэкэм гнэн жоу Хэкэрнонна кэрги тэгэхээр гэрзаг яг капата чан чан энэ чэлийг цонри чути тоног шонж юм арай.
2: Нэри.
3: А тэгэ танда гэрзаг тэгэ там юу нэн чут аяра тарын жоор маш. Тэгэ тангын
2: Нэри.
3: Тэгэ танда тэнэн гут исэдина. Музыкан ойчу. Музыкан ойчу тачи яра таран жоочина сегонэр. Тэгэ ламран жоо тэгэ Gazetelerden anlamadık diyor. Neri? Gazetelerden radyo tıkın radyo nandan ne sekunder tutun artana. Sati gazetede çıkamadan nandan kırk mıncın tutun yani katıyor neri?
2: Neri?
3: Tıkta çeyder korin diyor tıkında. 대급제 군식을 받대하느라 내가 조금 더 고느리
2: 리리리
3: 근데 또 인조구진 삼스마 그게 지우스 조세븐 스틴디 인 더 카르토나 인지나 그 밤에 손 체그 담거든이 됐던 손이 특실해 구제리 어 그래
2: 리
3: 대통 대통 다 편도 시군도 됐던가 그 그런 텐주
2: 리
3: 덤니 체크 그게 언어 같이 보여요.
2: 언어 그래요. 리
3: 그래.
2: 리 태양진다 주는 게 되나 근데 우리나 저 다대진 주는 언어 그런 단디 언어 그렇게 접해서 아직 그래 전이나 저 언어 콜라서 건다 다시 접을 수 있게 그러던 거 상황이 단연 망한다 이런 거다 오늘 뭐 다 언어 그렇게 총 그렇게 강이 나 세번을 하지 단디 오나 저 단어 그렇게 하도 나 바기 지금 암죽 쉐크면이 또 능 쉐크면이 너무 자주 간다 옥상
3: 어떻다 지금 다기 너 바라 카게니나 세번을 하지 주 너 바는 나 지금 라카이노
2: Tamani kunjungan yang itu tak lama kerja kerja korum datang untuk panggil tanah cina tak lama kerja kerja kita sendiri jika dah ideal yang jenah ada segunung ada sih dan demo ke cahaya sekundi lah kan itu orang saya gosok sokong tak kerang ke sana ini curang kita mana
3: Tiada
2: orang yang sesuatu di dasar itu, dikira sesuatu di capai. Nadi, ingat. Nadi, tak cukup sebenarnya. Soalnya, tak cukup nasihat kuno tadi. Dalam semangat, mana corong yang sungguh datang kerja sesuatu ini, cukup nasihat kuno lagi. Demu cah, cah dalam terdetik. 누구방이 탄다 군주진다 양 지금 대설롱 총리 다다는 양 지금 좀 아트전을 되겠다는 거송나 다주 남통대 있는 남통대 송마다 네가 다양 제습들 거름 되트는 희송나 조차 봐줘 진란다 한도 못 찾아서 건데래 요카 대쟁가 다도 거간 손이나랑 이쁘다 다 지금은 셉실나 축으로 언쯤 그렇게 추르게 됐는데 하라 대다더니 마만 거송티 남는 송나 단대로 그게 좀 등극 그 찬다 임노 단도 동록방이 있던 네가 양 조금 좀 잡아줘 진란다 단도 못 찾아서 건데래 요카 대쟁가 디송들은 얌적으로 셰고가 대한천이 다 조지 안 박나 같이 가슴적 절어도 요카
3: 어따때또다 그 추 실질이 용이 하나 있는 다 민국도 하나 지금 요주 음 어때 땅에 용이 하나 지금 요주 때 땅랑게 람람 요구지 에 다자가 해고 있죠 음 어 너지 메기 요주 그래 등극 찬다 어디 등극 된다 음 그 용가랑 기 실질이 공마다 나도 다 메크 네 등극 어 되게 땅 때문에
2: Я говорю, я тебе не скажу, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю,

0: Тани, Алидиауга, Дази, Хоруа, Дази, Бава, Тизга.
1: Я, Бава, Чунчун. Чунга, Джам, Цуга, Нони, Нинджа, Сама, Синдра. Чи Сама, Синдра, Джин, Оки.
0: Дази, Бава, Тизга. Тани, Абауга, Риман, Дазизга. Лики, Тата, Алидиауга, Чушка, Чинджия.
1: Дази,
0: Лентапска. Тани, Алидиауга, Дази, Бава, Тизга.
1: О, хина, шагу, намни уго, танхуй. Ха, цунбу сири, затунго, джинлэн хина, кипа янсэндэрэ.
0: Замба сири, сазжиго, джинлэн мэхини, мэхина, лэнпо янэ. Дази, нэнтэнго, шацка. Лурчиг мэла, ян, алийджа уго, дази, баватизга.
1: Ни гуна ина, чо хоргузгнига, абзунсаре.
0: Ту, обдэнэ. Тази бава чизга. Лебдена, нара хургуния, абзонсайну мацка, нани арашку чайена, нани мже вах шиша.
1: Тази
0: бава га лентапзга.
1: О, дена чинга, пшава зыга, джумна очуа.
0: Тази пшацка. А бава га дазизга. Лечуа, чинга ячи хира, ничуа джумну котхаена.
1: Тази
0: лентапзга.
1: Nga horguzga khnyon sombuzg arema arema gugra. To chir jwotu.
0: To zi shara chitangdara. Aba wala nda zizga. Da zu jam matum nazg yo nye. Nga chon nashka horg kongu ayuwa dalita charang ya. To zi tang ayyang nda zizga. Li jia wo chu sem abdemu hira. Nga chon nashka horguzga khnyon sombuzg chariyonu kotkhayana.
1: To zi
0: shatsga. Тани хору, тани лидяугу ту гумагу та аргайи, нда зизга.
1: Я, тэна та нечо нарка юни аргагандгия. Чито обжак манжику, тази тангай ильцимсонай, чарчай вшерау цунзга.
0: Тани абава хору кангана сонай та, нда зизга. Жансалага, чотеран кангтанга сонай, чанг кана саджиза ахни та,
1: тази хоруа чизга.
0: Хору охызгын тэнни, дэ зизг. Эх, зон чукбудага, на тэран кэнзгэрэ чэг сонра, кана чэн саджэзг мэхнэрг.
1: Дэ зи,
0: шэцг. Тэнни, тэнни абаган дэ зизг. Дэна та чу кали маргинэрэ, на тэран ажамцэг нани нэнкэн дачара. Саджэн тонжэ тэму шэнбук кэн чэзэ санадо нэ чэзг вэг. Чу тэнни, Бауага хурга ана ката лидали та, нда цицг. Чу нарка сонна та, чи хчилджаг табдирия.
1: Тази хурга хепцангзг.
0: Хурга чангарчан айну, ка чы зубжири, нда цицг. Чукболга, джамцуга нана, саджи шимбу тэму маазг окара, чи чазга ангачга чари мэони.
1: Тази пшацг.
0: Тания бауага нда цицг. Чукболга, nga chigni kuma yon mar, chigni toga yon mar, chichikdira nishu chigi cheryongri?
1: Dozi.
0: Dozi tangay ta, horukka ndozizga. Niga sonda ta choju ta chokora, nga chircha mkhidali, niga chiginjori?
1: Dozi, shara bawa chitangdara.
0: A bawa ndozizga. Pa yon mar, narka nicho karanjo ta, niga arjam tsoga nanjo ya. Дози тай, шинарката, нига, ниги, лама лантай та, аджам цуга танга сунзга. Тани, хору, абава гар джава шундай та, нига аджам цуга танга сунзга. Чирчай, сунгу сунга танга та, бава га лурчаг мэлан, дози, кэтамдар. Лидяо, лидяо, чурэма гу хура, чугуну, бава хору хузыка няху сунбузын, ничо, кари тондага. Дози, гаф чугу ngани, вшатзга. Тани хорго ту гума гота ямцэн читай дази чизг а зон садга чичэзгэ зэ ти гэжэну нантэн чэзгэнэ
1: дази шэцг
0: тани абаг цабн цвита дази чизг карцна лижаог ко хоргузга нёхсон бозга гогэзэта ничо чэрин омбужисэ куна ия
1: дази шэцг
0: Та кума гута, хору, сэма, домузга, дуцга. Бава я бава, аннига рэшкруи нумыцга, аннига чукбурари. Чичазга нга

0: Хэмби шичүн ленсин.
1: Царуи штамжил халангжин.
0: Хчилби токер тажин.
1: Арыби ардан кангжамжин.
0: Нацу начумси биер гацалташжин.
2: Хирыгар чужин жави гаркон.
3: Лори лобшиглин юри гаркон.
2: Хирипчо демозуи гаркон.
3: Лоси чо чэчун жави гаркон.
2: Начун лорин дансе арби гаркон.
4: Чубо чунчун цо. Дата чецо начун сибер га цлемчинчо арби гаркон гэ цамбришдан. Нати хивши цомор алорг чэрцэнжан.
5: Ya na chung chubo cho di na dashta yung na cho di rung ga na chung si pir ga cha len sin da ga chan ba ga ni wa rig bi gar kum ga nang a shi ki ju yel. Ya di na di rung ga rig bi gar kum ga chan ba chung da ga nang a chubo chung chung cho dang chubo chung chung chi xiam dun je pa ma nan bar. Ta ta chung wi chim je lop su na Pama chi, shka chi jirtsi la yang, jewa tamsib yo sirni khifshya thongwa shi. Nyam chu shi landaga, nga chi nyam da di thala lobo zhongzga jiu yal. Tata shongwi chamji lobo su na, pama chi, shka chi jirtsi la, jewa tamsib yo ba shi gril. Shka chi jirtsi sewa na dun tam da, Шкача сетэн ласэрвари. Лхбэр пами шибэр шэпи шкачи нгцки шиби шэнкатан олор шижил олошун сула хэшин саму тивтабар чэжинно. Тангбу илчи чи нгцки. Шиби мэ дарма цо ам лхбэр пами ичи тобэр арэва чэмбу шэка. Дэрчэнгэ шибэр гача шэкэв илчи ви Зошта монжо тэйн хачан кэлчиваре. Хуэна, шипи шаджу полу синду ци. Чичхэ, баба тан нантэн чи жунгаши на жіні ци хіну котхэн наре, ши бартавэ.

0: Nyamkunamba, Tisuchangi, Tangi, Jachi Sanjil, Litson of Tonsam than Ninjuba. Tangi Litson just Zombripa, Contra Gangjilton, Zombring and Kara Sonam Serantan, Huatanja, Somorchil, Darkilwa Dorjit Herang, Jachi of Darkilwa Hunter Serantan, Son of Renchin, Mapum Gombi Chechik and Helm, Tashil Shinayan, Tanger Jimmy Litson and Natsul Harangel, Tadimu.
1: Алштол штоон би газгэршнийн мали ба. Жавшин чарви ингом цараш тугжулжэн.
2: Калан крэштоки хавин чумрбэкэн. Момбрхсалви адунгэмдэрэнэн.
3: Хэшкэрмэлон.

хэрэв хэрэвдэд ахууда тгэлэтэрд чих бааз юнда тамча тгэлэтэрд чих бааз гүн тгэлэнд тгэлэтэрд чих бааз гүн хэр гамд чүд тонгогзна тгэлэтэрд чих бааши азгын пунт ч бааз а тунцрэдэна да озо кунга тистэмжэ сэнжэ тамчэ жичэвэк эхитэд ахууда озо тэки нам бахтам ба азгын пунгвэк ngor trpa тэки вэк ngor trpa тат музга та тгэлэр чих бааз Tepat sırayızın ata, dık şteyli mıgıtın kum yiyiniz. Dık şivanın yonzen pendetasın kısınk. Dık ata şteyvaşını topala kogumu. Topaga ozu anigra, ozu koku vaka anigtavı yiyiniz. Tönç sırayızın ata, ozu marnın vaka durcin çansıncına, ozu yonzen pendetasın gıl hulma gınan gıl hulma su. Atkı vaka ozu yiyiniz ata dınçın zikundarı. Ata dınçın yiyin, hulma su yiyin şi tönta tönguk. Атагда хэгүнэ томбата чизрэязна аманно дурджи джигми танчи жансотон санда чмуз янзна ковк топага хнигра кокнынга нютава аткык томагнынга томан дынчин бо янши витонта со янши витонта тонг нью санцам чичэн нави чэнэ ёз отати ок манно дурджин чонсынга юнтэн жэшэ мгоз хэнзугжина ки юндэра тхиджичэвк чэмби юндэласхо паржогт оле ти пержоз кызынга вакын самвага тива замжи жингдс мон тива сам тива замжи жин озог семчинга анави вака чэтхбас анави чэтхбас гуну хачын вака нямбас хачын нямбас кызынга вака юнда жамбас ма пержоз аранки вака мынга вака юнда тамбо тетхинаян хачын егава хачын тапас жини атмузы вот ататтын динин холокан динин гычзрязна та шанка сана апкса чтык сана Тавак шукчи жава тамча, дисмжи жава тамча гавак, тхиджи вак, та чэмби юндэн зэна чук, эхит шукчигтэ дива. Шукчигтэ дива тата худа узо азгэнпон штыки вак ngur чапа. Та сэйо тазина та, марну одонжи чонсан йо шиви тунта тунгух. Динчуни, дэр лишу мэпр гиви тун, чачиг рангвар рэпи поня ва, аргши ски чавр гэн кэрна, Yöntem kolluk zıkpağın gayi otamız. Teri şivanı olay da uzo karın, mernin karın naz. Lişu mepre gibi itiniz. Lişu mepaz kunu uzo şentem mepa. Şavata da paylanacak zin uzo tümugu vaki şentem mepa. Lişu mepaz kunu şentem mepre angivert dıp gibi gitun çapırcan zi yot. Lişu mepre gibi itiniz kunu şentem mepre angivert gıdu kunu şava kaçın zi yot. Çakçı zi vana tümugu tönçik zi. Тон чапрчан тамо тон чиг ёз. А тон чиг ты чиг рэз на. Оле, тамо илэ дэна ём ма чукос. Рангвар дэрпи поня ваз. А рангваз куна нирта. Оле, рима ам нирта дэвги поня ваз. А поня ваз на та иге инчэ рани. А иге чэнкэн гэ тамо гэ поня ваз. Та аргши цкки чэ ураган кэр на ваз. Аргши цкки гэ куна узон. Ди капча аргши цкки нда нянгэк. Нянгэк цкки ам цкки нянбу гэ. Та ёнзэн ксэн гэ куа ги на ваз. Kwa gina zi, ghankar naz kunu kwa gina zi. Yonden kolog zogpa nga yodam zi. Yonden kolog zogpa zi kunu yonden tamchang zomba am. Yonden gwa ka salog tamchang zogbi. Tomo sayo zi, vi sayo shivi. Tiwi sata ta jokuk. Di kazi nyam chamo zogo kazi na. Ta tsukhmung gwa gina. Ta nyam mongo zi tsukhi daunu gkawa. Ta yonza panchata sanga. Ko shawa tomo gachin zi yota. Nyerta drip goni. Tomo gashawa gachin. Shantan waka marung ni, tamo gishawa kachin zu yota. Tia dhamkhan la, nyanga qiska amna, ski nyambu waka kwa gina. Tia waka adrabtana waka vatsa yozi. Ata nyamang gishawa ta tiki waka shapi sa tatanguk. Tintho ni, tese tenchung tsukpa mangag bi, tenkar yoman zambi jato te, lagti viva tawi mangung hu, tawar chikpa sasung zhoni epinz. Тесез гну а ти тесе тетерте жуписез тетерте жупи ти тесе наат тенжунг цугба мангар баз гну тенжунг шиван озо да темжес гну тер а да тенж тенжунг цугба ши чызгтон гогзна озо тенжуг цугбаз оне тенжуг цугбаз гну чызрезна жи хинжи цугбаз життон хинжи цугба мангар баз гну маним ба оне тенди чувак цугба та маним ба жи хинжи цугта маним ба Та узо тансынгэ качагэ шэна чмузрэзэна. Узо тэмчэн дэг сонши витонтэр. Тэмчэн дэг сонши витонтэр. Тэмчэн дэг паам, тэмчэн гэгэнгэ. Тэмчэн гэгэнгэ та чызрэзэна.

Уғи, арынгы чачи арынгы нисынада, ажиалі чатап хуазгі нүгі нелгі ян зага чонг-чонг артуғы сонсы. Зага чонг-чонг ра хчанзынгы яу санги нягі ди дэнэй вали зонта азанса жагі. Лі ра джама жанда джагтам тихтанганы цуару вали дадзі. Азанса ган жорг нэгэргу юнух чиянгы санги гэ цуаян нэнахти нара дэхкілб дайны. Зага чонг-чонг ngarjin chungnara, haranga semkhungna ngarmeni ngarjitsigra, popazig yotangzigya. Di daniwali zongta zaga chungchungra, sangi nyegi nyamgiya niligzig toksongzigya. Ngatsu ma satang sayi na chok, liga chechung gangi na chok. Aririga semkhungna zaga chungchungzigra, sangi yawuzig niyokya.

0: ནི སེར དུ མི ཁ ཐོན ཁོང ཤབ ཤ ས ཚ ཁ ཅི ཅིག དེ ཅན ཅན ས ཁ ལ ཡང སང ཤེ པར གན དེ དང ནི ས ཅི ཅམ རྩ དང ང ཚོ བི ཁེ ཁང ལ སུང ཅུབ སོ ཅིག དེ ནམ པའི ཤབ ཤ ནོ ཅུ ཅི དེ མང ཚོ ཅི ཤེར ཁང ཚ ཁ པ དང ཨ ཅིབ ཕོ པ ཡོང བུ མང བ ཅི ང སུང ཤི
1: ཨདར གབ ཡི ཚི ར ང ཉིན མ་ལི ཤི ཅི ལུང ཕོ ནི སལ ང བར དང སལ ང ནི ཤེར ཅི ལུང ཕོ བར ཅི ཅེ ཅི ཐམ ཕྲག ནམ ཅི ཕར དང དང པོ དེ ལ ང ལ ཅབ ཤུང དནམ ཚོར མིན ཤང ཅིན ཅི ཁུལ ཅི བི ནམ ཅག ཏོང ཐང ཐོམ ཡིན ལ ཤེར ཅི ཡེ ཁོར བ ཉི བྱ དང གོར གེ ཡོལ ཁ་ལམ དེ ཁར ཏོང ཤི པ དེ སལང དང ཅི ལུང ཕོ ནི བར ཅི ཁང ལི ཏབ དེ བར ནང གབ ཅེསམ ཅན ཡོལ སང ནི ཉི ཅན རོང དེ སུ ཅན ཡོ དབ དང ཏེ ཤུང ཉི ཅེ ཧ્વાན ཇུར ཉོ ཚོང དང རིག ནི ཡེ ཁོར སུ ཆ ཁུང ཁག དེ བེརི ཉམ ལི ཤ ཅི རྐན དེ ཁཅེམ དང ནི ཚོར མིན ཤང ཅིན དང མ་ལི ཤི ཡ ཐན ᱡᱮᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱞᱢ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟᱜ ᱥᱤᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱪᱟ ᱥᱞᱟᱝ ᱱᱟᱢᱛᱷᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱮᱪᱤ ᱟᱢ ᱥᱟᱠᱞ ᱨᱟᱢᱥᱤᱱ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱞᱢ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱤᱥᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱞ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱭᱚᱯᱤ ᱡᱮᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱞᱢ ᱡᱮᱱᱱᱤ ᱡᱟᱜᱟᱡᱟᱱ ᱚᱜᱨ ᱱᱤᱪᱤᱞ ᱪᱮᱱᱡᱢ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱛᱮ ᱡᱮᱪᱤ ᱥᱚᱱᱫᱞ ᱫᱤᱨᱜᱚᱢ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱥᱟᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱞᱩᱨ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱱᱤᱨ ᱫᱟᱵ ᱡᱟᱯᱤ ᱣᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱢᱤᱱ ᱭᱟᱜ ᱥᱚᱨ ᱪᱮᱨᱵᱤ ᱨᱟᱝᱥᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱫᱤᱱ ᱛᱚᱱᱡᱤᱯ ᱥᱮᱱᱥᱚᱝ ᱥᱮᱛᱞ ᱢᱟᱢᱛᱞᱟᱨ ᱡᱟᱪᱤᱛᱮ ᱡᱮᱪᱤ ᱥᱚᱱᱫᱤᱱ ᱪᱷᱟᱞ ᱛᱤᱱᱟᱹᱵ ᱡᱤᱵᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱵᱡᱤᱞ ᱥᱢᱵᱟᱛᱤ ᱛᱤᱱᱤᱢ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱤ ᱥᱢᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱜᱟᱱ ᱯᱟᱨᱱᱩᱢ ᱥᱚᱝ ᱭᱚᱞᱟ ᱪᱚᱱᱚ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱚᱱᱫᱩᱱ ᱛᱤᱝᱜᱤ ᱱᱤᱠᱷᱤ ᱭᱚᱜᱤ ᱥᱞᱟᱝ ᱱᱤ ᱢᱟᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱞᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱤᱞᱚᱝ ᱯᱚᱣᱟᱨ ᱥᱚᱪᱮ ᱠᱷᱟᱞᱚᱢ ᱯᱷᱛᱟᱱᱡᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱟᱯᱨᱟᱝ ᱜᱟᱞᱱᱤᱢ ᱥᱮᱯᱤ ᱢᱟᱝᱥᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱨᱟᱝᱨᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤᱞ ᱡᱮᱪᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱥᱟᱭᱞ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱥᱤᱠᱛᱟᱱ ᱡᱤᱴᱷᱟᱢ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱨᱛᱷᱤᱠ ᱤᱱᱨᱤ ᱞᱤᱠᱩᱱ ᱠᱷᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱡᱩᱨ ᱞᱟᱜᱯᱚ ᱥᱤᱛᱮ ᱡᱮᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱞᱚᱢ ᱪᱟᱨᱡᱟ ᱨᱟᱢᱡᱤᱱ ᱟᱨ ᱡᱟᱪᱮ ᱯᱨᱟᱢ ᱵᱟᱪᱩᱱ ᱛᱚᱢ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱞᱟᱝ ᱱᱟᱢᱛᱷᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱮᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱞᱟ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱠᱷᱟᱱᱫᱤᱞ ᱞᱟᱢᱛᱷᱤᱠ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱥᱟᱱᱡᱤᱞ ᱛᱟᱯᱟᱨ ᱥᱚᱱᱞᱤᱢ ᱥᱤᱯᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱟᱱᱟᱢ ᱥᱚᱨᱦᱩᱱ ᱛᱟᱥ ᱛᱟᱨᱠᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱧᱚᱥᱩᱝ ᱨᱤᱡᱚᱝ ᱡᱮᱨᱤ ᱪᱮᱯ ᱥᱮᱯᱨ ᱯᱷᱮᱢᱠᱩ ᱥᱤ ᱭᱚᱯᱤ ᱨᱟᱢᱡᱤᱱ ᱥᱚᱨᱦᱩᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱡᱮᱪᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱥᱟᱭᱞ ᱛᱟᱜᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱷᱤᱨᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱛᱚᱨᱫᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱞᱮ
0: ᱥᱚᱝᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱᱟ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱨᱛᱟᱜᱪᱤᱞ ᱠᱟᱝᱜᱤ ᱫᱟᱜᱟᱵᱤ ᱪᱷᱤᱭᱟᱵ ᱫᱟᱱᱤᱱ ᱡᱮᱯ ᱛᱤᱪᱩ ᱡᱤᱦ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱵᱤ ᱟᱱᱟᱢᱥᱤ ᱢᱤᱭᱮᱱᱫᱟ ᱪᱚᱠᱷᱩᱥᱤᱱᱟ ᱟᱫᱟᱜᱟᱵᱤ ᱪᱷᱤᱭᱟᱵ ᱫᱟᱱᱤᱱ ᱡᱮᱯ ᱛᱤᱪᱩ ᱡᱤᱱᱤ ᱟᱫᱟᱜᱟᱵᱤ ᱪᱷᱤᱭᱟᱵ ᱡᱤᱱᱤᱱ ᱡᱮᱯ ᱛᱤᱪᱩ ᱡᱤᱣᱟᱨ ᱠᱩᱭᱱᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱩᱱᱫᱤ ᱪᱤᱜᱡᱤᱞ ᱛᱷᱟᱱᱨᱤᱱ ᱦᱟᱱᱤᱱ ᱥᱮᱠᱷᱩ ᱪᱤᱡᱮᱯ ᱥᱟᱠᱷᱤᱞ ᱠᱟᱦᱤᱡᱤ ᱡᱟᱜᱪᱷᱤᱱ ᱵᱟᱵᱪᱷᱤᱞ ᱦᱚᱢᱱᱤ ᱦᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱡᱟᱣᱟᱨ ᱞᱮᱯᱥᱟ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱣᱟ ᱪᱟᱜᱵᱩᱱ ᱵᱟᱵᱤ ᱫᱤᱱ ᱪᱷᱤᱭᱟᱵ ᱫᱟᱱᱤᱱ ᱡᱮᱯ ᱥᱮᱴᱤ ᱛᱤᱪᱩ ᱱᱤᱱᱤ ᱪᱷᱤᱭᱟᱵ ᱡᱤᱱᱤᱱ ᱡᱮ ᱱᱟᱢᱠᱩᱝᱜᱟ ᱛᱤᱪᱩ ᱱᱤᱵᱟᱨ ᱭᱟᱱᱞᱟ ᱪᱟᱨᱣᱟᱱ ᱵᱟᱵᱪᱷᱤᱞ ᱪᱷᱤ ᱪᱟᱜᱵᱤ ᱠᱟᱵᱥᱟ ᱛᱤᱪᱩ ᱨᱤᱱ ᱵᱟᱵᱪᱷᱤᱞ ᱦᱚᱢ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱤᱨᱱᱟ ᱣᱟᱨ ᱭᱟᱱ ᱪᱟᱨᱣᱟᱱ ᱵᱟᱵᱤ ᱠᱟᱵᱥᱟ ᱥᱮᱨᱣᱟᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱞᱚᱜ ᱪᱷᱤᱵᱟ ᱟᱞᱚᱱᱪᱱᱟ ᱤᱵᱟᱥ ᱦᱩᱡᱤ ᱛᱟᱭᱡᱤᱜ ᱪᱟᱜᱵᱤ ᱱᱟᱢᱥᱤᱱ ᱡᱩᱝᱥᱟᱞ ᱟᱨᱤ ᱧᱤᱞᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱢᱨᱤᱞ ᱪᱷᱤᱞᱚᱜ ᱥᱩᱡᱤ ᱟᱱᱚᱪᱤ ᱱᱟᱢᱥᱤᱱ ᱡᱩᱝᱤ ᱧᱮᱱᱠᱟ ᱪᱩᱝ ᱪᱷᱤᱵᱤ ᱠᱤᱱᱡᱤ ᱛᱚᱜᱚᱡᱱᱩ ᱥᱟᱨᱚᱜ
1: ᱥᱩᱱᱤ ᱡᱮᱪᱤᱜ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱠᱚᱞᱟᱜ ᱥᱟᱱᱨᱚᱜ ᱟᱨᱢ ᱧᱟᱢᱨᱤᱱ ᱥᱚᱠᱷᱩᱨ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱮᱢ ᱪᱷᱟᱱᱛᱚᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱤ ᱪᱷᱤᱴᱤᱜ ᱧᱮᱨ ᱯᱟᱛᱟᱨᱱᱟ ᱟᱨᱢ ᱧᱟᱢᱨᱤᱱ ᱥᱚᱠᱷᱩᱨ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱛᱟ ᱟᱨᱵ ᱠᱷᱟᱛᱨ ᱡᱚᱨᱫᱟᱱ ᱦᱤᱱᱫᱚ ᱱᱤᱥᱤᱭᱟ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱛᱟᱨᱠᱤ ᱮᱡᱤᱵ ᱪᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱡᱮᱪᱤ ᱥᱤᱢᱨᱩ ᱞᱚᱱᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱛᱟᱨ ᱧᱟᱢᱨᱤᱞ ᱥᱟᱨᱚᱜ ᱯᱮᱛᱮ ᱜᱮᱥᱨᱟ ᱪᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱯᱩᱴᱟᱝ ᱯᱟᱝᱜᱟ ᱵᱮᱭᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱥᱚᱝ ᱞᱚᱱᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱥᱤᱜ ᱱᱤᱪᱤ ᱧᱮᱨᱦᱩᱱ ᱯᱟᱞᱤᱥᱛᱟᱱ ᱡᱮᱢᱟᱨᱱᱟᱢ ᱪᱟᱱᱪᱤ ᱪᱟᱥᱟ ᱱᱤᱜᱱᱤ ᱯᱚᱨᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱯᱤᱱ ᱨᱮᱞᱚ ᱛᱟᱢᱥᱤᱞᱟ ᱨᱜᱚᱛᱚᱢ ᱪᱟᱜᱯᱚᱵ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱚᱜ ᱞᱤᱯ ᱥᱮᱪᱤᱨᱮ ᱜᱮᱥᱨᱟ ᱥᱚᱜ ᱪᱮᱱ ᱨᱮᱞᱚ ᱛᱟᱢᱥᱤᱞ ᱱᱟᱝ ᱯᱟᱞᱤᱥᱛᱟᱱ ᱡᱮᱢᱟᱨᱱᱟᱢ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱱᱪᱤ ᱢᱨᱟᱛᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱯᱤᱱ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱥᱩᱱ ᱫᱤᱭᱚᱞᱟ ᱛᱮ ᱡᱮᱪᱤ ᱢᱟᱪᱤ ᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱯᱤ ᱡᱮᱪᱤ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱪᱮᱨ ᱥᱟᱫᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱚᱥᱤ ᱪᱤᱝᱜᱟᱞ ᱭᱚᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱯᱟᱞᱤᱥᱛᱟᱱ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱴᱷᱟᱢᱛᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱪᱤᱱ ᱪᱷᱚᱛᱟ ᱢᱮᱯᱤ ᱠᱷᱮᱜᱱ ᱞᱟ ᱛᱟᱠᱨᱤᱱ ᱡᱤᱜᱱᱤᱢ ᱡᱤᱭᱚ ᱥᱮᱨᱮ ᱥᱟᱨᱚᱜ ᱞᱤᱯ ᱪᱟᱴᱷᱚᱜ ᱥᱤᱛᱚᱱᱟ ᱯᱟᱞᱤᱥᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱢᱟᱵ ᱡᱟᱱᱠᱷᱤᱞ ᱪᱤ ᱯᱟᱞᱤᱥᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱯᱤᱜ ᱭᱚᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱠᱟᱝᱨᱚᱝ ᱞᱟ ᱛᱟᱠᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱚᱨᱜᱩᱯ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱥᱨᱟ ᱪᱤ ᱯᱟᱞᱤᱥᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱢᱟᱵ ᱡᱟᱱᱪᱤ ᱜᱱᱤ ᱯᱚᱨᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱯᱤᱱ ᱫᱚᱱᱫᱤᱱ ᱛᱮ ᱥᱤᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱴᱤᱜ ᱥᱮᱛᱷᱤᱵ ᱥᱟᱜ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱡᱮᱪᱤ ᱪᱮᱱᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱥᱮᱵᱫᱮ ᱞᱟᱨᱠᱤᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱯᱷᱟᱣᱟᱨ ᱱᱚᱯᱟ ᱪᱟᱯᱪᱤᱢ ᱥᱤ ᱭᱚᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱥᱟᱠᱞ ᱪᱮᱜ ᱛᱟᱱᱡᱤᱜ ᱢᱫᱟᱱᱡᱚᱝ ᱞᱟᱝ ᱧᱮᱱᱠᱟᱵ ᱥᱤ ᱭᱚᱯᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱚᱜ ᱞᱤᱱᱟᱱ ᱪᱤᱯ ᱛᱟᱱᱛᱚᱱᱟ ᱪᱟᱥᱟ ᱥᱟᱠᱤᱱ ᱯᱟᱞᱤᱥᱛᱟᱱ ᱪᱤ ᱡᱟᱱᱥᱚᱝ ᱛᱮᱯᱤ ᱥᱟᱠᱩᱝ ᱪᱮ ᱠᱟᱢᱨᱟ ᱛᱟᱢᱮᱯᱤ ᱠᱷᱤᱡᱤ ᱤᱱᱥᱟᱨ ᱥᱟᱨᱚᱜ ᱞᱤᱯ ᱪᱟᱴᱚᱜ ᱥᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱡᱟᱠᱤᱢ ᱤᱪᱤ ᱪᱤᱜᱡᱟᱨ ᱧᱮᱵᱟᱵ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱪᱮᱞᱚ ᱪᱤᱜᱥᱛᱚᱝ ᱨᱜᱤᱵ ᱡᱟᱨ ᱮᱵᱫᱤᱱ ᱞᱚᱨᱫᱟ ᱴᱤᱯᱤ ᱪᱤᱵ ᱡᱮᱱᱤᱱ ᱪᱤᱜᱡ ᱡᱟᱱᱥᱚᱢ ᱢᱟᱝᱡᱟᱵ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱮᱞᱚ ᱥᱟᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱨᱢᱟᱨ ᱡᱟᱥᱨᱵ ᱥᱤ ᱯᱤ ᱜᱮᱨᱥᱤᱜ ᱪᱤ ᱯᱟᱞᱤᱥᱛᱟᱱ ᱡᱟᱠᱤᱢ ᱡᱤᱜ ᱯᱟᱱ ᱴᱟᱝᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱨᱟᱝ ᱥᱮᱵᱫᱤ ᱜᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱛᱟᱵᱞᱢ ᱧᱮᱠᱷ ᱪᱤᱜ ᱤᱱᱥᱟᱨ
0: ᱩᱠᱷᱞᱟᱱ ᱡᱮ ᱥᱮᱱᱡᱤᱱ ᱪᱮᱞᱤᱱ ᱥᱤᱡᱤ ᱪᱤ ᱴᱨᱤᱱᱤᱱ ᱡᱮ ᱧᱤᱝᱠᱩ ᱡᱟᱛᱷᱚ ᱫᱟᱨ ᱥᱚᱢᱤᱜ ᱯᱮᱛᱮ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱥᱮᱱᱡᱤᱱ ᱛᱷᱞᱟᱢ ᱯᱩᱭᱮ ᱪᱤᱝᱜ ᱯᱚᱱᱭᱟ ᱧᱤᱱᱫᱤᱨ ᱡᱤᱯᱷᱨ ᱢᱟᱱᱡᱩᱨ ᱠᱚᱝ ᱠᱤ ᱩᱠᱷᱞᱟᱱ ᱡᱮ ᱴᱤᱢᱩᱞ ᱛᱤᱪᱷᱤᱯ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱵᱤᱱᱤ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟᱵᱫᱤ ᱩᱠᱷᱞᱟᱱ ᱥᱚᱜ ᱡᱮ ᱦᱟᱨᱡᱤᱱ ᱡᱤᱠᱷᱱ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱱᱟᱢᱡᱤᱨ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱ ᱥᱤᱭᱚᱡᱟᱝ ᱟᱨᱥᱟᱛᱟᱝ ᱩᱠᱷᱞᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱟᱵᱪᱷᱤ ᱧᱤᱨᱢᱩᱨᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱡᱮᱵᱨᱟ ᱠᱮᱱᱫᱤᱨ ᱛᱚᱝ ᱤᱛᱷᱟᱞ ᱵᱟᱢᱯᱩᱝ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚᱥᱮᱨ ᱡᱮᱞᱤᱱ ᱥᱤ ᱡᱤᱯ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱩᱠᱷᱞᱟᱱ ᱥᱚᱜ ᱞᱟ ᱥᱮᱵᱫᱤ ᱠᱷᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱟᱵᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱟᱢᱜᱟᱱ ᱥᱩᱱᱠᱩ ᱛᱟᱵᱪᱷᱤ ᱡᱤᱡᱤ ᱥᱮ
2: 자시 미토코 잡이 와능게 찰
0: 렌든 쇼메텐 체르비 예르진 지포냐
2: 알르클 상릉게 제르비 강중 근저크
0: 알가르틴 르몬텐 제롤비 아르스르 제르당차 와능 춘지포니 타동리 찬
2: 와능 춘지포니 타동리 찬

Семке нян тамдоси калам тамму. Зэнке ми тон торси ванун дымра. Ванун чэнки пони чэчэ капрлагюль.

0: Так, ну что, по-моему, не голосарва, зу. Зу, мила.
1: Лосара, его я.
0: О, да, лосарва, качу. А та тену нас кава, кандандо, та тому дуна, голова, лома, цая, сарва, я укому. Я хочу, нара, тагла ленгу, но тому, цая, качу, кома, мюни, тому. Та, да, янга, ди, чига, ага, мини, тому, ри, махтана.
1: Kota kota, ya. Kabji mili tsana kopdik da go demu.
0: Nol, tsama, bisay, tsama demu.